скромен и красив к тому же. О, красота, голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю,

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В Карачаево-Черкесии состоялись праздничные концерты и выставка, посвященные Дню Российской полиции и Году единства народов России. Торжественная программа состоялась 5 июня и началась с выставки, посвященной самобытной культуре народов Карачаево-Черкесии. В фойе Госфилармонии сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне представили экспозиции, отражающие национальные традиции народов республики. Гости также могли насладиться живой национальной музыкой и попробовать блюда. На сцене свое мастерство продемонстрировали талантливые сотрудники подразделений МВД по Карачаево-Черкесии и артисты. Особенным подарком для зрителей стали выступления юных участников хореографического ансамбля «Кавказ», среди которых есть дети сотрудников органов внутренних дел. Член общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии, директор благотворительного фонда «Моя Карачаево-Черкесия» Михаил Сатонкин передал гуманитарный груз добровольческому интернациональному подразделению «Донбай», выполняющему задачи в Луганской Народной Республике. В состав гуманитарной помощи вошли необходимые товары и предметы первой необходимости, собранные при содействии неравнодушных жителей республики. Гуманитарная помощь оказана в рамках деятельности Единого республиканского штаба при главе Карачаево-Черкесии. В Черкесске расследуют дело о приобретении сильнодействующих препаратов по поддельным документам. Уголовное преследование началось в отношении 28-летнего жителя аула Иконхалк за использование заведомо ложного рецепта. Минувшим летом подозреваемый, используя поддельный документ, приобрел в аптеке в Черкесске рецептурное сильнодействующее лекарство, которое употребил в немедицинских целях. Нелегальный бланк был приобретен через интернет. Жители республики добровольно сдали в полицию оружие. Так, в Хабизе 46-летний местный житель добровольно выдал полицейским предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и пояснил, что нашел его на восточной окраине аула Хабез. К участковому обратился 36-летний житель аула Иконхалк. Он добровольно выдал гладкоствольное ружье ИШ-18, которое случайно обнаружил во время демонтажа крыши своего домовладения. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, добровольная сдача оружия в органы внутренних дел освобождает от уголовной административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также предусмотрена система материального вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ну а за сокрытие нелегального оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии провел очередную встречу с воспитанником республиканского детского дома 14-летним Рамилем Апсовым. Ранее Нефедов взял шефство над Рамилем в рамках акции «Значимый взрослый», организованной движением первых. Эта программа направлена на то, чтобы дать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержку, наставничество со стороны взрослых, готовых поделиться своим опытом и теплом. Министр с искренним интересом выслушал рассказ юноши о его успехах в учебе, о новых увлечениях и планах на будущее. Владимир Ильич подчеркнул важность непрерывного познания мира даже в период каникул и преподнес Рамилю современную умную колонку. Юноше также представилась возможность встретиться с сотрудниками госавтоинспекции, которые рассказали о своей работе и неизменном спутнике – патрульном автомобиле. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса. Бизнес-центр. Город Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Территория «Стройопторга». Телефон 270175. Автолидер. Город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей-горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть перейти меру. Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляница – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают. Ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо, но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика».
Ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача – обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал серебряную медаль международного рейтингового турнира «Гран-при Рома-2026» и заработал очки в мировой рейтинг тэквондистов. Соревнования проходили с 5 по 7 июня в Риме и являлись первым этапом мирового Гран-при. На соревнованиях в Италии Амир провел 5 поединков в весовой категории до 68 килограммов и в 4 одержал победу над спортсменами из Болгарии, США, Южной Кореи и Узбекистана. Напомним, что по итогам выступлений российских спортсменов на этапах Гран-при будет сформирована сборная команда России для дальнейшего участия на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует Амира Выкова Рашид Ахмедов. В Карачаево-Черкесии отметили Всемирный день велосипедиста. Порядка 200 велосипедистов со всей республики собрались на стадионе «Нарт», чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Хотя, пожалуй, это тот случай, когда проигравшим никто не ушел. Каждый участник получил памятную медаль участника и унес с собой хорошее настроение. В заездах могли принять участие все желающие в возрасте от 7 лет. Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и Министерство физкультуры и спорта региона. В станице Передовая Краснодарского края накануне состоялся открытый турнир по гандболу среди девушек 2012-13 годов рождения. Спортсменки из Карачаева-Черкесии приняли участие в соревнованиях и показали отличный результат. Команда заняла второе место, став серебряным призером турнира. Подготовил команду тренер-преподаватель Расул Салихович Батчаев. Поздравляем наших гандболисток и желаем новых достижений. Воспитанник комплексной спортивной школы «Победа» из Карачаева-Черкесии Даниил Кулага стал серебряным призером парного микс-турнира по теннису «Кубок Ставрополя». В соревнованиях принимали участие 46 спортсменов со всего юга России. Из них сформировали 23 спортивные пары. Представитель Карачаева-Черкесии выступал со спортсменкой из Ставрополя Екатериной Бескоровайной. По итогам турнира теннисисты завоевали серебряные награды, продемонстрировав высокий уровень подготовки и уверенную игру. 13-летний Даниил Кулага занимается большим теннисом под руководством тренера Бориса Хирополоса в комплексной спортивной школе «Победа» в Черкесске. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина в станице Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт», который организует «Единая Россия». На открытии присутствовали депутаты парламента, президент Федерации карате Карачаева-Черкесии, почетный гость, участник специальной военной операции Даниил Потапенко, а также депутаты районного совета, главы сельских поселений, жители и гости станицы Зеленчукской. Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать чемпионов, главных победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Затем прошли показательные выступления спортсменов в различных видах спорта, борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов и волейболистов. Были вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и отличившимся спортсменам. Ну а эстафету проведения спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт» передали Абазинскому району республики. Еще больше спортивных новостей Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Усть-Жегуте 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача – обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Дороги 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: В Домбае 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Сеть ресторанов быстрого питания в Кавказе.

0: «Маяки 5».
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8

0: 928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Архызе 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По итогам послания глава Карачаево-Черкесии дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе актуальных запросов и обращений жителей республики, а также задач, синхронизированных национальными целями развития, обозначенными президентом России. В сфере экономики, инвестиций и предпринимательства Тимрезов поручил расширить модель экономического развития за счет новых инвестпроектов, технологической модернизации и импортозамещения. Поручено уделить внимание поддержке предпринимательства, от расширения доступа к финансовым инструментам до создания системы сопровождения бизнеса на всех этапах его развития. Также Тимрезов поставил задачу по поддержке креативной экономики и усилению роли муниципалитетов по укреплению доходной базы. В социальной сфере приоритетом остается безусловное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики, в частности участниками СВО и их родными, поддержка семей с детьми, повышение эффективности бюджетных расходов и оперативности рассмотрения социально значимых обращений граждан. 20 маскировочных сетей, продукты питания, воду, медикаменты и средства гигиены отправили в 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую горную бригаду добровольцы и духовенство Николиного уголка Никольского собора Черкесска. На Луганское направление переданы удлинитель электропитания «Удав» и усилитель мощности «Крокодил». Для подразделений на запорожском направлении подготовили 7 палетов питьевой воды, бензопилы, генератор, масло для генератора, инструменты, маскировочные сети, продукты, медикаменты и средства гигиены. В Белгородскую область направили 6 маскировочных сетей и детские письма со словами поддержки. Вся помощь оказывается в рамках деятельности Единого штаба поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаево-Черкесии. Порядка 1000 новых рабочих мест обеспечит аэропорт Архыз, не считая смежных отраслей. Проект даст почти 39 миллиардов рублей налоговых поступлений. Вот объекта в эксплуатацию, первый полет ожидается в 2029 году. Аэропорту быть, а значит, наша республика выходит на новый этап развития, отметил глава республики Рашид Тимрезов в своем докладе-послании. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

имени Алюшина в станице Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт», который организует «Единая Россия». На открытии присутствовали депутаты парламента, президент Федерации карате Карачаева-Черкесии, почетный гость, участник специальной военной операции Даниил Потапенко, а также депутаты районного совета, главы сельских поселений, жители и гости станицы Зеленчукской. Мероприятие открыл парад команд спортсменов, районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать чемпионов, главных победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Затем прошли показательные выступления спортсменов в различных видах спорта, борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов и волейболистов. Были вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и отличившимся спортсменам. Ну а эстафету проведения спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт» передали Абазинскому району республики. Еще больше спортивных новостей Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть «перейти меру». Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляница – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают, ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо, но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика». Ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104,5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех и каждого. Давайте будем узнавать о том, чем живет республика. Ну и, конечно, беседовать. Тема для обстоятельной беседы у нас сегодня достаточно актуальная, друзья. Наконец-то пришла жаркая погода. Совсем близко купальный сезон, кто-то его уже открыл. И вопросам безопасности отдыха на воде мы будем посвящать сегодняшнюю беседу. Все подробно, обстоятельно, где, как, когда можно купаться, что делать, если произошла нештатная ситуация, как сделать так, чтобы избежать неприятных происшествий на воде. Ну и, конечно же, о том, какая профилактическая, подготовительная работа к началу купального сезона была проведена соответствующими структурами МЧС России здесь, в нашем регионе, в Карачаево-Черкесской республике. Но начнем с новостей, друзья. Много важных событий, много тезисов, конечно же, которые были озвучены главой региона накануне в ходе оглашения ежегодного доклада-послания Народному собранию. С них и начнем наш информационный блок. Итак, друзья, по итогам послания глава региона Рашид Тимрезов дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе актуальных запросов и обращений жителей республики, а также задач, синхронизированных с национальными целями развития, которые были обозначены ранее президентом России. Так, глава региона поручил расширить модель экономического развития Карачаево-Черкесии за счет новых инвестпроектов, технологической модернизации и импортозамещения. Также поручено уделить внимание поддержке предпринимательства для расширения доступа к финансовым инструментам до создания системы сопровождения бизнеса на всех этапах его развития. Также руководитель субъекта поставил задачу по поддержке креативной экономики и усилению роли муниципалитетов по укреплению доходной базы. Приоритетом остается и безусловное, и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики, в частности, участниками СВО и их родными, поддержка семей с детьми, повышение эффективности бюджетных расходов и оперативности рассмотрения социально значимых обращений граждан. Также глава региона поставил задачи по модернизации действующих производств, развитию промышленных кластеров, укреплению межрегиональной кооперации и повышению конкурентоспособности сельского хозяйства. Отдельное внимание будет уделено мелиорации, логистике, переработке и продвижению продукции местных производителей на новые рынки. 20 маскировочных сетей, продукты питания, воду, медикаменты и средства гигиены отправили в 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую горную бригаду добровольцы и духовенство Николиного уголка Никольского собора Черкесска. На Луганское направление были переданы технические средства. Далее для подразделений на Запорожском направлении подготовили 7 палетов питьевой воды, бензопилы, генератор, масло для генератора, а также инструменты, маскировочные сети, продукты, медикаменты и средства гигиены. Кроме того, на Белгородскую область на это направление направили 6 маскировочных сетей и детские письма со словами поддержки для наших бойцов. Добавлю, что вся помощь оказывается в рамках деятельности единого штаба поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаево-Черкесии. Площади садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесии планируется увеличить до 3500 гектаров к 2030 году. Об этом сообщил глава региона, выступая с ежегодным докладом-посланием. Он отметил, что одним из приоритетных направлений агропромышленного комплекса республики остается развитие садоводства. На сегодняшний день заложено уже 1500 гектаров садов, преимущественно интенсивного типа. К 2030 году площади увеличат на 2000 гектаров. Это инвестиции в долгосрочную, устойчивую востребованную отрасль. Также государственную поддержку на выращивание мини-садов получил 21 сельхозкооператив, объединивший 552 личных подсобных хозяйства. Такая модель господдержки доказала свою эффективность и востребованность.
Порядка 1000 новых рабочих мест обеспечит аэропорт Архыз, не считая смежных отраслей. Об этом заявил глава региона накануне в ходе оглашения доклада послания. Он отметил, что строительство аэропорта даст почти 39 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет республики. Ввод объекта в эксплуатацию и первый полет ожидается уже в 2029 году. Это, конечно, новая глава в истории нашей республики. Аэропорту быть, а значит, наш регион выходит на новый этап развития. К 2030 году создадут музей истории и культуры народов республики в каждом районе Карачаева-Черкесии. Такую задачу накануне поставил руководитель субъекта. Рашид Темрезов отметил, что в прошлом году в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности. Инфраструктура культуры» был выполнен капитальный ремонт выставочного павильона Государственного музея-заповедника, а к 80-летию Победы преобразовали выставочное пространство музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. Ну и еще одна важная новость из сферы культуры. В Карачаево-Черкесии приступят к строительству исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история». Глава региона поручил правительству разработать проектно-сметную документацию и как можно быстрее приступить к строительству этого важного культурного объекта. Современное оборудование поступит в 6 домов культуры и 2 детские школы искусств в Карачаево-Черкесии в этом году. Об этом также сообщил глава региона накануне в ходе оглашения доклада послания. Он отметил, что в республике продолжается модернизация учреждений культуры, оснащаются сельские ДК, обновляются детские школы искусств. В этом году оборудование получат учреждения культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Ранее в рамках нацпроекта «Семья» в республике был выполнен капитальный ремонт выставочного павильона Государственного музея-заповедника имени Байчуровой, завершена реконструкция детской школы искусств в ауле Эркиншахар, а к 80-летию Победы также обновили выставочное пространство музея-памятника защитникам перевалов Кавказа. И еще одно решение. Обновленной спортивной школе гимнастики в Черкесске присвоят имя олимпийского чемпиона 1996 года нашего земляка Дмитрия Василенко. С таким предложением выступил глава региона в ходе доклада послания. Напомним, что в школе гимнастики был проведен капитальный ремонт, обновлено оборудование. Кроме того, продолжается системное развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году началось строительство умной спортивной площадки в ауле Апсуа и площадок ГТО в станице Исправной и селе Терезе. Ведется строительство бассейна в Усть-Джигуте и 2 спортивных комплексов в микрорайоне Северный в Черкесске. Работа по развитию спортивной инфраструктуры в республике продолжится системно и в текущем году. С сегодняшнего дня в Карачаево-Черкесии открыт доступ на 2 популярных пеших маршрута, которые находятся в Тибердинском национальном парке. Туристы уже могут путешествовать в ущелье Ганачхир до озера Туманлы-Кёль. Прежде всего, для посещений также стал доступен маршрут Дамбай-Ульген до Чучхурских водопадов. В связи с работами по благоустройству он временно открыт до Русской поляны. Ну а всего в национальном парке более 10 маршрутов, в том числе на Джамагатские Нарзаны, ущелья Манаус, Бадукские озера, и они уже открыты. Картинная галерея в Черкесске до 14 июня продолжается выставка «Там живет настоящая сказка». Это выставка авторских кукол «Кукла моей мечты». Это не просто игрушки, это истории, характеры и магия ручной работы. Каждая кукла здесь уникальна. Спешите увидеть уникальные авторские куклы и игрушки до 14 июня в картинной галерее. Ну и в завершении дайджеста о погоде, друзья. По прогнозам синоптиков, на территории Карачаева-Черкесии 10 и 11 июня сохраняется штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды. При возникновении любых опасных ситуаций обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Это номер 112. Друзья, к вопросам безопасного отдыха у воды и на воде мы перейдем буквально через несколько минут. Ну а теперь прохладная летняя морская песня.

0: Друзья, мы желаем всем приятного лета, чтобы оно оставило только приятные эмоции, воспоминания о хорошем отдыхе, о ярких путешествиях, о ярких впечатлениях. Ну и, конечно же, очень хочется, чтобы ваш отдых не был омрачен происшествиями. Важная составляющая летнего досуга – это, конечно же, отдых у воды, на воде, как хотите, так и называйте. С наступлением тепла люди, конечно же, тянутся к водоемам, к прохладе, ну и купальный сезон, соответственно, достаточно короткий, поэтому хочется успеть взять от лета все. Вопросы безопасности купального сезона, безопасности людей, туристов в том числе, может быть, ну и детей, конечно же, в первую очередь мы будем сегодня обсуждать. В нашей эфирной студии специалист, это государственный инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Аслан Кемов. Здравствуйте, Аслан.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Ну что, можно уже смело сказать, июнь, собственно говоря, всегда начинает, открывает купальный сезон. Уже сейчас купальный сезон, можно сказать, что открыт. Ну, наверное, какой-то официальной церемонии нет, но потеплело, и люди все-таки уже, наверное, купаются.
1: Да, купальный сезон на территории Карачаево-Черкесской Республики открывается с 1 июня. А в горных районах республики начинается со второй декады июня. Это связано с климатическими особенностями горных районов. И купальный сезон, как правило, проходит до середины сентября, до конца сентября, в зависимости от температурных погодных условий.
0: Но в этом году такое затяжная весна была, и вот теплые деньки только-только начались, поэтому немножечко тоже сместился. Как будет дальше, мы посмотрим. Но, собственно говоря, уже можно смело сказать, что купальный сезон на территории Карачаева-Черкесии открыт, люди потянулись к водоемам. Давайте поговорим о том, какие работы со стороны МЧС России по обеспечению безопасности проведения этого сезона купального были проведены, может быть, уже с детьми какая-то работа была проведена к этому моменту.
1: Да, конечно, ежегодно с начала июня пришкольные детские лагеря, которые расположены в городе Черкесске, в близлежащих населенных пунктах, районах, приближенных к городу Черкесску, дети каждый день практически с начала июня приходят к нам, мы находимся вместе с РГБУ, Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба в одном помещении, в одном дворе. Все знают, это спасательная станция на Зеленом острове. И мы проводим ежедневно с детьми, рассказываем их о правилах безопасного поведения на воде в летний период, в купальный период. Спасатели демонстрируют им спасательное оборудование, рассказывают о правилах безопасности. Мы, сотрудники МЧС, тоже рассказываем о правилах безопасного поведения. Наглядно демонстрируем спецтехнику и раздаем памятки, буклеты. И вот, на мой взгляд, вот в глазах детей видно, что им это интересно, и они запоминают для того, чтобы избежать каких-то несчастных случаев, несчастных происшествий на воде. То есть это на регулярной основе мы проводим круглый год, это в летний период, правила безопасного поведения на воде в летний период, в зимний период это правила безопасного нахождение на льду. Вот такие вопросы, конечно, каждый раз мы работаем.
0: То есть получается вот такая системная работа по воспитанию будущих взрослых граждан нашей страны с детства начинается. А вот что со взрослыми, скажите, пожалуйста? Мы вот взрослые часто бываем беспечны. Какими средствами, да, доносится информация, освежается эта информация, что все-таки вода хорошо, приятно, отдых, но не стоит забывать о безопасности. Но вот одно из таких средств – это выступление в средствах массовой информации. Кстати, вот радио, телевизион, эфиры, публикации в газетах тоже наверняка помогают вот, распространению этих важных, полезных знаний. А вот непосредственно, да, со взрослыми, лицом к лицу, какая-то работа проводится?
1: Да, конечно, со взрослыми тоже проводится такая работа. Мы периодически встречаемся с взрослыми. Это в трудовых коллективах, в организациях, на предприятиях, в госучреждениях. Встречаемся и рассказываем взрослым, как и детям, о правилах безопасного поведения на воде в летний период и правила безопасного поведения на льду в зимний период. Хотя, казалось бы, взрослым зачем рассказывать такие элементарные, очевидные вещи, но, к сожалению, очень многие у нас относятся к своему здоровью, к своей жизни беспечно, пренебрегают элементарными правилами, и в результате это выливается в несчастные случаи.
0: Вот вы общаетесь непосредственно, да, с людьми, да, скажем так, разного возраста. А какие заблуждения, вот самые такие яркие и очевидные, озвучивают люди в ходе таких встреч, бесед, да? Чего они не знают и где ошибаются?
1: Да, конечно, многие люди, как говорится, у каждого своя правда, каждый начинает рассказывать такие заблуждения свои. Ну, можно, наверное, выделить три таких основных заблуждения, которые люди вот ссылаются и говорят, что это безопасно. Ну, первое такое заблуждение – это купание в необорудованных местах безопасно. Многие считают, что если место знакомо или оно популярно, то, соответственно, оно безопасно. Однако в таких водоемах, не проверенных водоемах, не оборудованных купальных местах, соответственно, могут быть скрытые опасности. Под водой это сильное течение, глубокие ямы, водовороты, захламленное дно, густые водоросли, коряги, холодные ключи. К тому же вот таких так называемых диких пляжах обычно нет спасателя, нет медицинского работника, и в случае чего никто не сможет оказать помощь. Это вот одно заблуждение. Второе заблуждение, что многие считают, что если человек умеет плавать, значит, с ним ничего не случится. Это абсолютно не так. Многие люди тонут не из-за того, что они не могут плавать, а из-за того, что пренебрегают элементарными правилами безопасности. И плюс еще у них случается стрессовая ситуация, паника. И паника – это полбеды. И, соответственно, тоже такое второе заблуждение.
0: То есть люди говорят о том, что я умею плавать, мне эта ваша информация, собственно, не нужна. Я умею плавать, переплывал Зеленый остров туда-обратно два раза. Я вот или в секции занимался, мне вообще эти ваши правила безопасности не нужны.
1: Да, все.
0: Но бассейн и, например, речка, да, или озеро какое-то горное, это совсем разные вещи.
1: Конечно, да, вот вы правильно говорите. Многие сидят, слушают, потом смотрят телевизор, думают, ну, это для меня не актуально, мне это не интересно, мне это не грозит, меня это не касается. А потом узнают, что где-то кто-то, чей-то знакомый, чей-то сосед, чей-то близкий, отец, может, не знаю, родственник, утонули таким образом. И, как говорится, беда может подкрасться совсем, как говорится, откуда не ждали.
0: Но ежегодная статистика показывает, конечно же, очень нерадостные цифры, да, ежегодно в водоемах и нашей республики и других регионов нашей страны гибнут люди, и порой, когда вот специалисты озвучивают причины, ну, самые нелепые бывают, да, то есть какое-то странное стечение обстоятельств, нетрезвое состояние, да, я думаю, что вы подтвердите, наверное, одна из самых таких серьезных причин гибели на воде, да, вот когда люди в нетрезвом состоянии решают купаться. Кто бы мог подумать, на самом деле вода не прощает вот таких даже простых и мелких оплошностей и погрешностей.
1: Да, конечно, когда человек купается в состоянии алкогольного опьянения, это, конечно, большой риск. И, к сожалению, да, многие тонут в состоянии алкогольного опьянения. Определенное количество от общего.
0: Процент такой людей серьезный.
1: Ну, да.
0: Давайте вернемся к заблуждениям, да? Что еще говорят люди вот на таких встречах, чего они не знают или в чем ошибаются вот, относительно безопасности?
1: Да, прыжки в воду с берегов, с каких-то мостов, с откосов. Они считают, что это безопасно, но каждый человек понимает, что под водой могут находиться какие-то скрытые конструкции, это может какие-то железные, бетонные арматуры, кирпичи, любой какой-то бытовой мусор, коряги, все что угодно, битое стекло, да, камни, большие валуны. Вы если не знаете места, вы не знаете, что может находиться под водой, соответственно, это очень рискованно прыгать в незнакомом месте.
0: А вот в наших горных реках, там вообще, да, если ты в прошлом году здесь купался, все было хорошо, да даже на прошлой неделе купался, здесь было все хорошо, через день может быть совсем все иначе, да, то есть горное течение, оно передвигает вот эти вот массы, камни, глину, песок и так далее, то есть дно и рельеф речки, да, может меняться вообще в течение нескольких часов.
1: Да, конечно. Дно, рельеф могут поменяться в течение небольшого короткого промежутка времени, и вам будет казаться, что это вам знакомое место, оно безопасно, А потом через какое-то время пришли, допустим, через неделю, а там уже совсем по-другому.
0: Тем более вот сейчас была достаточно дождливая весна, да, конец весны, май, обильные дожди были, да, все мы видели, какие полноводные реки были у нас в регионе, и русла совершенно поменялись, да, те места, в которых вы в прошлом году купались и отдыхали, и думаете, что знали все прекрасно, в этом году они уже совсем другими будут. Ну что, друзья, вот такие известные распространенные заблуждения. Давайте будем критично смотреть на ситуацию. Ну вот все-таки люди решили искупаться, окунуться, отдохнуть у воды. При входе в воду дайте какие-то рекомендации, на что обратить внимание, да, хотя бы как визуально оценить, безопасное место или нет. Есть ли вот такие признаки, которые могут предостеречь от беды на воде?
1: Да, конечно, есть элементарные, тоже скажу вам, признаки, по которым можно определить, например, где нельзя купаться. Но в первую очередь я скажу, что нужно купаться только в специально отведенных местах, проверенных местах, то есть на оборудованных пляжах. Конечно, тут есть и цвет, и мутность воды. Конечно, первое, на что нужно обратить внимание. Мутная, слишком темная или коричневая вода может указывать на застой воды, на загрязнение, присутствие каких-то частиц, ржавчины, химических веществ. Цветение воды, например, из-за размножения сине-зеленых водорослей. Опасно, такие микроорганизмы выделяют также токсины, которые могут вызвать кожные высыпания, зуд, а при попадании в желудок и отравление.
0: То есть смотрим на прозрачность,
1: конечно,
0: воды.
1: Да, также и запах, может быть, воды. Запах неприятный, болотный такой, тухлый запах. Это тоже тревожный сигнал, указывающий на наличие органических веществ вот в данном месте. Наличие загрязнения на берегу. Если вы видите загрязнение на берегу, остатки, может быть, это пикников, какие-то пивные бутылки, мусор бытовой же, отходы. Это тоже признак загрязнения воды. Они также могут и попадать в воду, и находиться в воде.
0: И стекло в том числе.
1: Конечно. Поведение животных, птиц, могут быть животные, крупнорогатый скот, там, заходить в воду, соответственно, и грязь от них, и, соответственно, и также расположение водоема, если вы обратите, может быть, находиться возле каких-то промышленных предприятий, и, соответственно, могут сбрасываться какие-то отходы в этот водоем.
0: Ну и вот здесь, кстати, знаете, хотелось бы добавить и дополнить, да, специфика нашего региона. Очень часто летом наблюдаешь такую картину, когда выезжают помыть машину или постирать ковер к речке. Вот, друзья, ну, давайте как-то мы уже цивилизованно жить. Есть специальные автомойки, есть специальные химчистки, сервисы, которые позволяют помыть ковер, посушить его. Давайте не будем вот эту всю грязь сливать в наши водоемы, ведь все-таки экологические вопросы – это не шутки. Резерв природы, он, конечно же, истощается. Ну, просто подумайте, да, что вот в 10 метрах или в 100 метрах ниже по течению могут купаться дети, ваши же знакомые, родные, близкие и так далее. Поэтому давайте с уважением относиться друг к другу и к окружающей среде. Ну что, вот такие важные признаки оценить водоем, да, в котором вы собрались купаться. Есть ли еще какие-то такие признаки? Ну и, наверное, очевидные, да, если уже что-то торчит, да, какие-то коряги есть, конечно, там так тоже лучше не купаться.
1: Также нужно обратить внимание, если есть таблички «Купание запрещено». Их наличие, купание запрещено, это уже серьезный такой сигнал о загрязнении воды, и игнорировать такие предупреждения нельзя.
0: Наверное, один из самых частых вопросов, который беспокоит купальщиков, да, особенно родителей, вот надувные средства, круги, нарукавники, матрасы, они безопасны или нет? Да? Часто мы доверяем вот этим средствам жизнь самого дорогого, да, наших детей, да и взрослые часто, да, используют такие средства при купании. Можно ли полностью доверяться вот таким средствам, матрасам, нарукавникам, жилетам, кругам, плотикам, саббордам, вот все, что сейчас есть, огромное количество таких гаджетов, скажем, для купания. Есть ли здесь опасности?
1: Ну, я вам расскажу так подробнее по каждому средству, подручному средству. Конечно, простые вот такие поддерживающие простые плавсредства, такие как нарукавники, надувные круги, матрасы, спасательные жилеты, они могут сыграть решающую роль в вашей безопасности. Насколько полно доверять или нет, это тоже такой риторический вопрос, конечно. Вот скажу так, обычно вот нарукавники используют дети. При купании дети используют нарукавники, когда их родители учат плавать. Нарукавники, тут опасность какая? Нарукавники могут вылететь из руки при например,
0: нырянии. То есть ребенок нырнул, воду, нарукавники слетели.
1: Да, в воду, нарукавники могут слететь, соответственно. И насколько надежны, уже решать вам. При погружении они могут также слететь.
0: А надувные средства, они там могут лопнуть, да?
1: Да, надувные
0: в самый неподходящий
1: средства,
0: момент.
1: Например, если взять камеры или же матрасы, если вы используете камеру надувную, матрас легли и поплыли, если мы представим с вами, если большой какой-то водоем, озеро или на море, соответственно, где-то что-то продырявится, начинает спускать воздух, и, соответственно, это уже представляет угрозу, если человек недостаточно умеет плавать, и он только
0: или,
1: полностью...
0: Или, может быть, вообще не умеет.
1: Да, или, может, вообще не умеет, и он полностью доверился вот таким плавсредством, поддерживающим средством. Поэтому нужно, соответственно, выбирать хорошего качества. Если говорить о спасательных жилетах, вот если выбирать спасательные жилеты, конечно, брать многосекционные. То есть не одна секция, которая если где-то повредится, проткнется, полностью спустится, а если будут несколько секций отдельных, какая-то секция, допустим, повредится, начнет выпускать воздух, а другие секции, они действующие, соответственно, могут поддерживать.
0: То есть можно уровень. Доплыть. И можно доплыть. Получается, это касается и детских, и взрослых, да. И матрасов. То есть когда приобретаете такие средства, смотрите, чтобы было несколько секций с отдельными механизмами для надува и спускания воздуха.
1: Да, также хотел бы сказать о, вот, матрас, вот, о спасательных поддерживающих жилетах. Хотел бы сказать, что лучше выбирать их из пенопласта. Они при намокании все равно удерживают человеческое тело на воде.
0: А если они еще хорошо зафиксированы? Вот, кстати, обратите внимание, я думаю, что все видели, да, у сервисов проката, например, пароходов, лодок и так далее, катамаранов, у них жилеты яркие, и внутри они как раз-таки из пенопласта, да, то есть, получается, здесь люди знают толк в безопасности, и у спасателей, кстати, МЧС России тоже такие жилеты, не надувные. Поэтому, друзья, отдаем предпочтение таким средствам. Не доверяемся полностью, но лучше больше, чем совсем ничего. Хорошо, давайте поговорим о практических ситуациях. Я надеюсь, в такую ситуацию никто из наших радиослушателей не попадет, но все может быть. Давайте смоделируем такую ситуацию, что вот вы отдыхаете на воде, может быть, в воде, может быть, на берегу, и видите, что человек, ну, ведет себя как-то необычно, странно. Возможно, он тонет. Как действовать правильно в этой ситуации?
1: Я вам скажу так, если вы решили, например, спасти человека, и, возможно, этот человек тонет, так себя ведет неадекватно на воде, здесь нужно, конечно, в первую очередь для себя решить, сможете ли вы спасти человека, потому что если это не профессионал, спасатель, водолаз, не каждый человек сможет спасти другого человека. Почему? Потому что тонущий человек, он находится в панике, и, соответственно, он просто-напросто может вас утопить. И, соответственно, могут уже утонуть два человека.
0: А сколько, кстати, таких историй, да, когда даже, вот, например, дети бросаются спасать других детей, и тогда число жертв возрастает, да, получается, бывает, что не одна, а несколько жертв. Такие вот практические истории тоже, к сожалению, есть. То есть надо оценить свои силы, действительно ли вы сможете, есть ли у вас знания, навыки, физическая какая-то подготовка, которая позволит спасти человека и, собственно говоря, без риска для своей жизни. Хорошо, оценили, дальше что делаем?
1: Ну, если вы оценили свои возможности, вот в первую очередь нужно посмотреть, есть ли у вас возможность кинуть этому утопающему человеку что-либо, какие-то подручные средства. Это может быть веревка, за которую он может зацепиться. Это может быть какая-то доска, за которую он может зацепиться и удерживаться. Такие подручные средства. Может быть длинная палка какая-то. Если этих возможностей нет, соответственно, если вы решили все-таки спасти человека, конечно, здесь будем рассматривать, если ребенка проще спасти, чем взрослого человека, нужно, соответственно, освободиться от верхней одежды, прыгнуть в воду и подплывать, держа его в пределах своей видимости. Примерно за 3-5 метров до того, как вы подплываете к тонущему, вам лучше погрузиться, чтобы он на вас не заметил, и подплыть к нему сзади. Сзади подплыть, соответственно, и обхватить его, возможно, вот так за плечи, ну, вот так можно за плечи обхватить, и держа голову утопающего над водой, и попытаться его, как говорится, к берегу, поплыть с ним к берегу для того, чтобы его вытащить из воды. Если же бывает так, что утопающий решил, обхватил вас, решил за вас зацепиться, держит, то в таком случае для избежания уже несчастного случая вам лучше, соответственно, погрузиться в воду. В таком случае непосредственно утопающий вас отпустит. Вы освободитесь от него, так как ему нужно будет снова всплыть над водой оказаться. И вы уже, соответственно, можете уже по-другому, чтобы не дать возможность ему зацепить вас каким-то образом, чтобы ваши действия он не мог, ограничить своим поведением.
0: То есть, получается, вот в панике человек просто не понимает, что он сейчас может утопить и себя, и спасающего.
1: Конечно, он вас и не будет слышать, он будет в панике, он вас не будет слышать, он не будет вас слушать, он ничего не понимает, просто уже он дезориентирован, можно сказать. Он дезориентирован в действительности. И, соответственно, таким образом нужно будет, не давая ему возможности схватить вас, зацепить его вот, и, соответственно, поплыть. Если вы даже, скажу, что можно даже его оглушить, если возможность есть, чтобы на какое-то время его вывести из строя и по таким образом, соответственно, вытащить
0: из воды. Ну, здесь в такой ситуации уже, да, все средства, конечно, получаются того, хороши. То есть главное, во-первых, это своя безопасность, во-вторых, трезвый расчет, да, то есть вот, как показывает практика, вот в такой ситуации люди в панике просто неадекватно реагируют на ситуацию, да, и на спасающего, и могут действительно навредить. Ну и мы все помним, да, из школьного курса лучше вот подмышки подхватить, захватить и плыть в сторону берега, да, получается, или за руку, ну, как получается уже здесь, плыть в сторону берега понемножку, если есть возможность звать на помощь, если есть люди на берегу, вот для тех, кто остается на берегу, их все-таки больше, да, очевидцев, людей, которые оказываются в такой ситуации, ну, часто бывают очевидцы, что они делают вот в этот момент, когда человек спасает другого человека?
1: В этот момент, конечно, нужно непосредственно сразу вызвать скорую помощь. Единый телефон службы спасения 112. Они, соответственно, и перенаправят скорую помощь. Лучше вызвать скорую помощь медиков для того, чтобы после того, как утопающий вытащит из воды, чтобы можно было оказать первую помощь. И, соответственно, попытаться его также доставить, госпитализировать в лечебное учреждение для оказания помощи. Не каждый человек способен сделать искусственное дыхание, не каждый человек способен оказать первую медицинскую помощь доврачебную, соответственно, не каждый сможет. Я думаю, об этом сейчас, ну, нет смысла рассказывать, это все равно люди не запомнят. Люди должны, вот, которые это могут делать, медики, соответственно, а также спасатели-водолазы, которые прошли специальное обучение.
0: Поэтому... Ну и, кстати, сотрудники правоохранительных органов, МВД, да, в том числе Росгвардии и так далее, они тоже проходят вот такие профильные,
1: конечно,
0: курсы.
1: Да, проходят профильные курсы, да, и поэтому можно быть, позвать человека, кто-то...
0: Если есть человек в форме,

0: перед купанием.
1: Вот, кстати, люди старшего поколения, это, наверное, вот какое-то такое правильное воспитание советское было, да? Они, когда приходят к водоему, они всегда делают разминку. Для нас, людей других поколений, это немножечко так диковина. А на самом деле это правильно.
0: Все верно говорите, Анна. Да, конечно, нужно непосредственно лучше сделать разминку перед купанием.
1: Угу. То есть, получается, организм разогрелся, да. Мышцы включились, и как раз-таки вот плавание, да, если это не нахождение, просто не сидение у берега, это все-таки физическая нагрузка,
0: физическая
1: когда мышцы
0: нагрузка,
1: подготовлены,
0: да, и
1: здесь
0: у вас
1: правильно
0: теряется определенная энергия. Вы устаете, у вас теряется энергия, конечно.
1: Угу.
0: Второе. Входить в воду нужно медленно и осторожно, аккуратно. То есть не надо с разбегу там бежать, сразу прыгать.
1: И головой прыгать.
0: И вниз головой прыгать, да, правильно. Затем лучше не отплывать от берега далеко. Если есть буйки, не заплывать за буйки.
1: Их тоже поставили неспроста.
0: Да, конечно, потому что до буйков, соответственно, дно это обследовано, дно чистое, перед этим водолазы проверяли это все. Также в воде находиться примерно 15-20 минут, не более, и выходить отдыхать, то есть не находиться часами. Вот вы пришли купаться, зашли в воду, и вы часами не выходите, в воде находитесь, купаетесь. Тоже этого не нужно делать. Нужно чередовать. Искупались, 15-20 минут вышли на берег, отдохнули, затем опять и пошли купаться. Конечно, дальше вот купаться в местах, где есть люди, нужно будет купаться, соответственно, мы еще раз скажем о том, что нужно купаться в оборудованных местах, где есть люди, где есть, соответственно, спасатели и медицинский работник. Это важно, потому что в случае какой-либо опасности, в случае риска, вам могут оказать помощь, как минимум могут вызвать, позвать на помощь. Это вот только в первую очередь. Также нанырять в незнакомых местах, еще раз повторюсь, это важно, не нырять в незнакомых местах, в незнакомые, те могут быть различные камни, коряги, бытовой мусор. Не хвататься друг за друга, это обычно касается, да, детей, не хвататься друг за друга, за руки, играть в какие-то утопиловки, утопание, как называют дети, борьбу какую-то играть, ну, то есть не баловаться.
1: То есть вода это не место, да, для игр.
0: Конечно, это дети часто этим злоупотребляют. Также нужно рассчитывать свои силы. Если вы решили отплывать от берега, лучше рассчитывать свои силы, чтобы вы не устали. Я вам скажу, даже если вот вы достаточно отплыли от берега на расстояние, если вы устали, вы можете также лежа на воде отдохнуть. Можно вот так лечь на спину, широко раскинуть руки, ноги,
1: расслабиться.
0: И если это вот стоячая вода, спокойная вода, и, соответственно, вы будете спокойненько лежать, вас вода будет держать, и потихонечку... Вот
1: упражнение «Звездочка», можете, да? Вот
0: да,
1: те, кто учился плавать,
0: да,
1: упражнение
0: помню,
1: «Звездочка»
0: наверное,
1: сделаете, да.
0: И, соответственно, можно будет потихонечку вот так обратно плыть к берегу. И также основное правило, одно из основных правил, напомню, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Потому что с людьми такой достаточно высокий процент. Когда происходят несчастные случаи, люди тонут, находясь под воздействием алкоголя.
1: Ну и про детей давайте
0: и
1: добавим.
0: Детей,
1: не,
0: да,
1: оставлять детей без присмотра, конечно, у воды, даже если это какая-то мелкая речушка и так далее. Ни на секунду не сводим глаз, особенно если это малыши. Вообще ни на секунду не оставляем детей одних.
0: Да, детей до 14 лет, детей нельзя оставлять на воде без контроля родителей, без родителей.
1: Это очень важно, друзья. Давайте обеспечим нашим детям безопасность, безопасное детство. Ну и вот такие важные правила, рекомендации. Они, в принципе, логичны и все здесь понятно, да? Но отправляясь на отдых, почему-то мы становимся беспечными, где-то какая-то эйфория, радость, долгожданный отпуск или путешествие, или просто вылазка, да, на природу с близкими, делают нас немножечко беспечными. Поэтому, друзья, максимум внимания у водоемов, и расслабиться хочется и нужно, но все-таки и забывать о важных правилах безопасности не стоит. Вода ошибок не прощает.
0: Я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. В первую очередь, конечно, это ко взрослым, а также к родителям. Непосредственно родителям. Сейчас уже время каникул, школьное время, начало купального сезона. Многие

Сейчас родители пора отпусков уходят в отпуск, но родители работу отбывают, а дети остаются предоставлены сами себе. И многие дети без контроля.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал серебряную медаль международного рейтингового турнира «Гран-при Рома-2026» и заработал очки в мировой рейтинг тэквондистов. Соревнования проходили с 5 по 7 июня в Риме и являлись первым этапом мирового гран-при. На соревнованиях в Италии Амир провел 5 поединков в весовой категории до 68 килограммов и в 4 одержал победу над спортсменами из Болгарии, США, Южной Кореи и Узбекистана. Напомним, что по итогам выступлений российских спортсменов на этапах гран-при будет сформирована сборная команда России для дальнейшего участия на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует Амира Выкова Рашид Ахмедов. В Карачаево-Черкесии отметили Всемирный день велосипедиста. Порядка 200 велосипедистов со всей республики собрались на стадионе «Нарт», чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Хотя, пожалуй, это тот случай, когда проигравшим никто не ушел. Каждый участник получил памятную медаль участника и унес с собой хорошее настроение. В заездах могли принять участие все желающие в возрасте от 7 лет. Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта Карачаева-Черкесии и Министерство физкультуры и спорта региона. В станице Передовая Краснодарского края накануне состоялся открытый турнир по гандболу среди девушек 2012-13 годов рождения. Спортсменки из Карачаева-Черкесии приняли участие в соревнованиях и показали отличный результат. Команда заняла 2-е место, став серебряным призером турнира. Подготовил команду тренер-преподаватель Расул Салихович Батчаев. Поздравляем наших гандболисток и желаем новых достижений. Воспитанник комплексной спортивной школы «Победа» из Карачаева-Черкесии Даниил Кулага стал серебряным призером парного микс-турнира по теннису «Кубок Ставрополя». В соревнованиях принимали участие 46 спортсменов со всего юга России. Из них сформировали 23 спортивные пары. Представитель Карачаева-Черкесии выступал со спортсменкой из Ставрополя Екатериной Бескоровайной. По итогам турнира теннисисты завоевали серебряные награды, продемонстрировав высокий уровень подготовки и уверенную игру. 13-летний Даниил Кулага занимается большим теннисом под руководством тренера Бориса Хирополоса в комплексной спортивной школе «Победа» в Черкесске. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина в станице Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт», который организует «Единая Россия». На открытии присутствовали депутаты парламента, президент Федерации карате Карачаева-Черкесии, почетный гость, участник специальной военной операции Даниил Потапенко, а также депутаты районного совета, главы сельских поселений, жители и гости станицы Зеленчукской. Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать чемпионов, главных победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Затем прошли показательные выступления спортсменов в различных видах спорта, борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов и волейболистов. Были вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и отличившимся спортсменам. Ну а эстафету проведения спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт» передали Абазинскому району республики. Еще больше спортивных новостей Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике сообщает. В Карачаево-Черкесии состоялись праздничные концерты и выставка, посвященные Дню Российской полиции и Году единства народов России. Торжественная программа состоялась 5 июня и началась с выставки, посвященной самобытной культуре народов Карачаево-Черкесии. В фойе Госфилармонии сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне представили экспозиции, отражающие национальные традиции народов республики. Гости также могли насладиться живой национальной музыкой и попробовать блюда. На сцене свое мастерство продемонстрировали талантливые сотрудники подразделений МВД по Карачаево-Черкесии и артисты. Особенным подарком для зрителей стали выступления юных участников хореографического ансамбля «Кавказ», среди которых есть дети сотрудников органов внутренних дел. Член общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии, директор благотворительного фонда «Моя Карачаево-Черкесия» Михаил Сатонкин передал гуманитарный груз добровольческому интернациональному подразделению «Донбай», выполняющему задачи в Луганской Народной Республике. В состав гуманитарной помощи вошли необходимые товары и предметы первой необходимости, собранные при содействии неравнодушных жителей республики. Гуманитарная помощь оказана в рамках деятельности Единого республиканского штаба при главе Карачаево-Черкесии. В Черкесске расследуют дело о приобретении сильнодействующих препаратов по поддельным документам. Уголовное преследование началось в отношении 28-летнего жителя аула Иконхалк за использование заведомо ложного рецепта. Минувшим летом подозреваемый, используя поддельный документ, приобрел в аптеке в Черкесске рецептурное сильнодействующее лекарство, которое употребил в немедицинских целях. Нелегальный бланк был приобретен через интернет. Жители республики добровольно сдали в полицию оружие. Так, в Хабизе 46-летний местный житель добровольно выдал полицейским предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и пояснил, что нашел его на восточной окраине аула Хабез. К участковому обратился 36-летний житель аула Иконхалк. Он добровольно выдал гладкоствольное ружье ИШ-18, которое случайно обнаружил во время демонтажа крыши своего домовладения. МВД по Карачаево-Черкесской Республике напоминает, добровольная сдача оружия в органы внутренних дел освобождает от уголовной административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также предусмотрена система материального вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ну а за сокрытие нелегального оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии провел очередную встречу с воспитанником республиканского детского дома 14-летним Рамилем Апсовым. Ранее Нефедов взял шефство над Рамилем в рамках акции «Значимый взрослый», организованной движением первых. Эта программа направлена на то, чтобы дать детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержку, наставничество со стороны взрослых, готовых поделиться своим опытом и теплом. Министр с искренним интересом выслушал рассказ юноши о его успехах в учебе, о новых увлечениях и планах на будущее. Владимир Ильич подчеркнул важность непрерывного познания мира даже в период каникул и преподнес Рамилю современную умную колонку. Юноше также представилась возможность встретиться с сотрудниками госавтоинспекции, которые рассказали о своей работе и неизменном спутнике – патрульном автомобиле. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888. 265-888.

0: Усть-Джигуте, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Более 140 новых комфортных автобусов выйдут на маршруты столицы Дагестана. Министерство транспорта России одобрило заявку администрации Махачкалы на закупку транспорта среднего и большого класса. Все автобусы адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, они оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда, системами ГЛОНАСС GPS для отображений на онлайн-картах и разъемами для зарядки телефонов. Ингушетия. В Ингушетии ввели в эксплуатацию третий реконструированный корпус Дома ветеранов в Сюрхахи. Это единственное в регионе социальное учреждение, где ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, пожилые люди проходят комплексную реабилитацию. Комплекс рассчитан на прием 140 человек одновременно. Кабардино-Балкария. Дорожники завершили и ввели в эксплуатацию обновленный участок автодороги Нальчик-Майский. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке трассы длиной свыше 6 километров, пролегающем от селения Черная речка до административной границы Майского района. Данная автодорога является частью опорной дорожной сети Российской Федерации и соединяет столицу республики Нальчик с Руванским и Майским районами. В результате обновления автодорога стала безопаснее и комфортнее, увеличилась ее пропускная способность. Карачаево-Черкесия. До 2030 года в муниципальных районах Карачаево-Черкесии должны быть созданы музеи истории и культуры народов республики. Такое поручение глава республики Рашид Тимрезов дал региональному министерству культуры в ходе оглашения доклада послания. Кроме того, глава поручил правительству региона разработать проектно-сметную документацию и как можно быстрее приступить к строительству исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история». Необходимо продолжить системную работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и укреплению общественного единства, подчеркнул Рашид Тимрезов. Северная Осетия. Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Чаще всего гости республики выбирали Дзигорское ущелье, Мамисон, Кармадон, Даргавс и Владикавказ. Большинство туристов приехали в Северную Осетию из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Гостей привлекает уникальная природа, история, культура, кухня, гостеприимные люди. Увеличению турпотока способствует реализация мероприятий, включенных в нацпроект. Проект «Туризм и гостеприимство». Ставропольский край. Улицы Ставрополя этим летом украсят 300 тысяч цветов и новые арт-объекты. Около 60 вазонов с современными композициями, при создании которых использовали древесно-кустарниковые, хвойные и цветочные растения, можно увидеть в театральном сквере, по улице Дзержинского, Булкина, а также на Крепостной горе. В преддверии Дня России на улицах краевой столицы создадут цветочный триколор, а вдоль городских магистралей разместят более 500 подвесных горшков с хлорофитумами, колиусами, бархатцами и бегониями. Чечня. В Грозном состоялась презентация второго тома сборника чеченских сказок, изданного за счет средств гранта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уникальный проект направлен на сохранение и популяризацию чеченского языка, национального фольклора и литературного наследия. Второй том продолжил работу, начатую в 2020 году выпуском первой части сборника. Всего в двух книгах опубликовано 128 народных и авторских сказок чеченских писателей. Общий тираж издания составил 1000 экземпляров. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: «Маяки 5».
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике. Меня зовут Анна Гончарова, и хочу напомнить, что в рамках прямого эфира у вас есть возможность не только слушать, но и активно задавать вопросы. Мы ждем их ВКонтакте на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Я все увижу и эксперту в нашей эфирной студии адресую. Друзья, я напомню, что мы еженедельно встречаемся в этой эфирной студии для того, чтобы обсуждать актуальные темы. Вот буквально на минувшей неделе мы говорили о начале сезона автопутешествий, говорили о том, как подготовить автомобиль, как подготовиться к дальней поездке, что учесть. Ну, а сегодня мы будем говорить об установке газобаллонного оборудования. Газового оборудования. Расскажем, как проходит процедура в рамках утвержденных регламентов. Также расскажем о том, почему нельзя пренебрегать официальной процедурой, какие могут быть серьезные последствия. Ну и о том, какие штрафы грозят, тоже в том числе расскажем. Друзья, я хочу представить гостя в нашей эфирной студии. Это заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской республике, подполковник полиции Шамиль Бажов. Здравствуйте, Шамиль.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Тема действительно актуальная, ну и, как показывает практика и ваша непосредственная деятельность, я уверена, что запросы от граждан на установку и оформление газобаллонного оборудования растут. Так ли это?
1: Да, это на самом деле так. Запросы растут, люди устанавливают газобаллонное оборудование, обращаются за регистрацией.
0: А что, кстати, вот побуждает их? Я думаю, что финансовый, наверное, вопрос в большей степени, потому как, ну, считается вроде, что газовое топливо, оно подешевле, чем бензиновое.
1: Да, конечно же, основная причина – это финансовая составляющая. Рост цен на горючее заставляет людей искать альтернативные источники.
0: Но здесь тоже есть свои издержки. Установка оборудования, покупка этого оборудования, узаконить всю эту процедуру, это тоже стоит денег.
1: Конечно же, безусловно, да, это все стоит денег. И не в каждом случае, наверное, я бы сказал, его выгодно устанавливать.
0: Ну, каждый решает сам для себя, и поэтому мы сегодня будем рассказывать о том, как проходит такая процедура. Давайте, наверное, начнем с того, что такое газовое оборудование или газобаллонное автомобильное оборудование, что это за система, как она работает. Немножечко поясним, начнем вот с такого ликбеза для тех, кто пока еще не в теме.
1: Газобаллонное оборудование — это система, которая ставится параллельно штатной топливной системе, позволяет сжигать в цилиндрах сжатые или сжиженные газы вместо традиционных бензина или дизельного топлива. Она состоит из специального газового баллона, системы блоков, насосов, трубопроводов, подающих газ в двигатель. То есть то же самое, что бензин. Система также устроена, только для работы на газу.
0: Скажите, пожалуйста, вот доработанные или дооснащенные газовым оборудованием автомобили перестают работать на бензине? Или все-таки это возможность выбирать, да, вид топлива? Вот это, наверное, тоже такой популярный вопрос.
1: Здесь, значит, доработанные автомобили, они становятся двухтопливными, так сказать. Они могут работать как на газу, так и на обычном бензине или дизельном топливе. Соответственно, такая модификация дает водителям дополнительное преимущество, как преодоление более значительного расстояния без дозаправки.
0: Вот, кстати, сейчас очень актуально, да, мы слышали, что в Крыму, в ряде новых российских регионов из-за вражеских атак бывают проблемы с топливом, и здесь как раз вот такой еще один плюс, да, то есть можно и полный бак бензина, и газ заправить, и значительное расстояние преодолеть. Хорошо, какой газ используется для автомобилей?
1: Здесь существует два вида газомоторного топлива, это пропан, бутан и метан, сжатый природный газ. Они отличаются в первую очередь ценой. Если в первом случае пропан порядка в два раза дешевле бензина, то метан почти в три раза дешевле бензина. Но требует более дорогого оборудования, также и инфраструктура, то есть заправочные станции. Да, у нас в субъекте, если мне память не изменяет, их 3, поэтому ну, не очень удобно, так сказать.
0: Ну что, друзья, хорошо, что есть альтернатива, каждый выбирает сам для себя. Давайте поговорим о плюсах и минусах установки газобаллонного оборудования. Ну, наверное, начнем с плюсов. Это вот та самая экономия, да, вот если мы говорим, что в 2-3 раза дешевле где-то примерно, чем бензин. Самый первый большой плюс установки газобаллонного оборудования – это экономия. Есть ли еще какие-то плюсы?
1: Безусловно, это основной, для чего его устанавливают, один из основных плюсов – это экономия средств на топливо. И точно так же можно сказать, обратить внимание, то, что выбросы вредных веществ в атмосферу при использовании газа намного ниже, чем при сгорании бензина или дизельного топлива.
0: А еще говорят, что если используешь газ, увеличивается ресурс двигателя, свечей и других узлов. Говорят, что более такой щадящий вид топлива, нежели бензин.
1: Да, если правильно эксплуатировать, то ресурс двигателя увеличивается. Если при правильной настройке газобаллонного оборудования, если он сгорает правильно, то двигатель служит дольше, чем при эксплуатации на обычном топливе, на бензине.
0: Ну что, такие достаточно жирные плюсы. А что из минусов? Что нужно учитывать, когда принимается решение, ставить или не ставить газ в автомобиль?
1: Минусов хватает, если так посмотреть. Все зависит индивидуально для каждого человека. Это один из минусов – это установка оборудования, она не самая дешевая, скажем так. Далее его это оборудование нужно периодически обслуживать. Его нужно регистрировать в госавтоинспекции. То же самое, что раз в 2 года в среднем нужно проводить поверку баллона. То есть хватает
0: затрат,
1: да, если это что касается финансовой стороны. Также можно обратить внимание то, что за счет установки газового баллона уменьшается пространство в автомобиле, да, если он стоит в багажнике, к примеру,
0: меньше места остается,
1: уменьшается, да. И в принципе, я думаю,
0: а еще, знаете, вот я бы хотела добавить, что автомобили с установленным газом нельзя парковать на некоторых подземных парковках, если нет специальной вентиляции. Ну, здесь вопрос чести и совести, наверное, дальше, да? Ответственность.
1: Газ – это такая вещь, все знают, и в быту газом есть газ, поэтому если соответствующим образом не вентилируется парковочное место на подземных парковках, то запрещено. Есть специальные таблички, указывающие на это, что запрещено парковать автомобили, которые работают на газу.
0: Что касается стоимости, да, я вот посмотрела в открытых источниках, так скажем, да, в интернет, в Москве это порядка 70 тысяч и выше, до 100 тысяч рублей установка газобаллонного оборудования, в других регионах 30-40 тысяч и так далее, и так далее. То есть, ну, это десятки тысяч рублей, да, что касается установки газобаллонного оборудования. Хорошо, что касается вообще самой процедуры, мы будем сегодня подробно проговаривать, как она происходит, но нужно понимать, что законодательством установлены и штрафные санкции для нарушителей законодательства. То есть газобаллонное оборудование, его установка в автомобиль – это уже изменение конструкции, да, это переделка.
1: Да, безусловно, это переделка и одна из самых серьезных переделок, которая подлежит обязательной регистрации. Если этого не сделать, то водителю грозит в первом случае штраф, если он не устраняет данное правонарушение, либо не регистрирует. Соответственно, дальше санкции ужесточаются при повторном правонарушения, вплоть до прекращения регистрации транспортного средства.
0: Это нужно учитывать, друзья. Хорошо, давайте обратимся к тому, как происходит регистрация вообще газобаллонного оборудования, да, вообще как сама процедура. Вот пришло решение, да, вот гражданин решил все-таки, да, я буду ставить газовое оборудование на свой автомобиль. Что нужно делать? Каков порядок? Да, с чего начинать и какие стадии нужно пройти?
1: Здесь это самое интересное и больше всего вопросов вызывает всегда, с чего начинается и как это все регистрируется. Ну, хотелось бы поэтапно рассказать, что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать, установить и зарегистрировать газобаллонное оборудование. Первое, что должен сделать человек, который его установил, это обратиться в сертификационную лабораторию для получения заключения, так называемой технической экспертизы. Эта бумага подтверждает факт, что на ваш автомобиль можно устанавливать газобаллонное оборудование. То есть такая процедура существует, не на каждый автомобиль можно его установить, поэтому нужно обращаться за заключением определенным.
0: А есть ли в нашей республике такая лаборатория?
1: Лаборатории у нас в республике нет, у нас есть представители лаборатории официальные, которые занимаются выдачей предварительных заключений.
0: То есть их можно найти, они аккредитованы, да, они головной организации?
1: Росаккредитации, они все находятся в свободном доступе, можно со всеми связываться и...
0: То есть они могут осмотреть автомобили и дать предварительное заключение непосредственно на месте, да, ну, в республике, скажем так.
1: Да, конечно, да.
0: Хорошо. Если заключение получено, да, то есть предварительно установлено, после, что есть такая возможность технической установки
1: после
0: газа.
1: После получения предварительной технической экспертизы, значит, будем называть водитель. Должен собственник транспортного средства, не водитель, собственник, именно тот человек, на которого зарегистрировано, либо по доверенности, должен обратиться в госавтоинспекцию, в отдел технического надзора, где на основании заключения технической экспертизы ему выдадут разрешение на установку данного газобаллонного оборудования, того или иного. Только после этого на транспортное средство устанавливается газобаллонное оборудование. И опять же человек после установки газобаллонного оборудования должен обратиться опять же в эту лабораторию за получением протокола безопасности.
0: То есть получается вот так много стадий, да? То есть изначально изучается возможность, дается разрешение, да, что есть техническая возможность установки. Дальше с этим разрешением направляешься в отдел надзора госавтоинспекции, получаешь разрешение на установку. Далее непосредственно сами монтажные работы. Кто, кстати, может устанавливать такое газобаллонное оборудование? Понятно, что кто-то может скажет, я вот хочу сам сэкономить.
1: Оборудование обязательно должно устанавливаться сертифицированными мастерскими. Установка в кустарных условиях в гаражах — это
0: грубейшее нарушение.
1: Мало того, что нарушение, это может грозить жизни и здоровью водителю и пассажирам. Поэтому
0: Где найти вот такую сертифицированную мастерскую? Кто имеет право на установку такого газового оборудования?
1: Если вы обращали внимание, в республике, в городе в частности, часто, когда по дорогам едете, вы обращаете внимание, видите, что есть реклама установки газобаллонного оборудования. Обратиться в любую из данных организаций, просто убедиться в том, что у них есть сертификат на установку, и все.
0: То есть подстраховаться, чтобы просто, получается, и безопасность была, да, и не выкинуть деньги на ветер, чтобы потом не было проблем при дальнейшей установке. То есть этап монтажа пройден, теперь еще раз обращаемся в эту лабораторию, которая дает уже техническое заключение, что оборудование установлено правильно, грамотно и безопасно.
1: Все верно.
0: Дальше какие шаги?
1: После получения протокола безопасности транспортное средство должно пройти технический осмотр, получить диагностическую карту, где будет произведен осмотр транспортного средства и будут прописаны все изменения, которые внесены в конструкцию транспортного средства.
0: Где это производится?
1: На пунктах технического осмотра. Республики их хватает, как бы не надо.
0: Но опять же, это финансовые издержки, да? То есть есть пошлина, установленная за эту процедуру.
1: Пошлина за технический осмотр в размере 500 рублей плюс диагностика. На каждое транспортное средство она индивидуально зависит, легковая, грузовая, автобус и так далее, типа транспортного средства.
0: Угу.
1: Вот, получив уже весь пакет документов после прохождения технического осмотра, получив диагностическую карту, соответственно, с отметкой, что все исправно, да, и человек уже со всем пакетом документов обращается, опять же, в госавтоинспекцию, где нужно заполнить заявление о признании изменений соответствующими требованиям безопасности. Далее, рассмотрев заявление и приложенный пакет документов, госавтоинспекция, в случае, если все соответствует, выдает свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства, внесенному изменениям требованиям безопасности.
0: Сколько может занять такая процедура по времени?
1: Данная процедура, если все своевременно заявитель предоставляет, занимает около 3 дней.
0: Около 3 дней. Ну что, друзья, готовы ли вы на такие приключения, да? Надо оценивать все риски, возможности и так далее, и так далее. Я вот, знаете, еще подсмотрела, что с момента монтажа газобаллонного оборудования машина до момента узаконивания, да, то есть получения документов, машина не может передвигаться по автомобильным дорогам, перемещать ее надо на эвакуаторе, потому что ее параметры не соответствуют прежним, которые зафиксированы в ПТС и СТС, поэтому эксплуатация будет запрещена до момента получения новых документов. Поэтому, друзья, вот такой важный нюанс. Но есть счастливчики, наверное, да, то есть есть транспортные средства, на которых системы газобаллонные установлены с завода, да. Для них какая-то процедура предусмотрена или изначально завод-производитель уже в документах указывает все эти моменты?
1: Нет, если транспортное средство вышло с завода с установленным газобаллонным оборудованием, дополнительной регистрации не требуется.
0: Но технически
1: требуется именно на те транспортные средства, которые заводом-изготовителем не предусмотрено было изначально.
0: То есть, получается, это внесение изменений в конструкцию, это надо узаконить, есть процедура, поэтому она достаточно такая кропотливая, скажем, но, в принципе, все возможно при желании. Хорошо, какие документы понадобятся для того, чтобы передвигаться на автомобиле с установленным газобаллонным оборудованием? Какие моменты могут проверять сотрудники госавтоинспекции при остановке транспорта?
1: Здесь прежде чем говорить о документах, какие предъявлять сотруднику госавтоинспекции, нужно напомнить еще о том, что после всех процедур, после того, как будет получено свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства в госавтоинспекции, необходимо будет еще в течение 10 дней внести данные сведения в регистрационные документы в РЭО.
0: Да, самое важное мы упустили.
1: Помимо того документа, который выдает технический отдел, на основании этих документов человек обращается в течение 10 дней в регистрационное подразделение, в любое, не имеет значения.
0: То есть можно экстерриториально, да, в каком регионе находится транспортное средство, можно обратиться там.
1: С документом, который он получил на руки, и вносит изменения уже в свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть, чтобы просто показывать свидетельство и надо лишний пакет документов.
0: А вот когда в МРЭО обращаются, уже что предоставляют? То есть весь тот пакет, который был собран в МРЭО, в ходе...
1: Нет, в МРЭО обращаются, предоставляют обязательно на осмотр транспортные средства и предъявляют свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства, полученное в госавтоинспекции.
0: Здорово. Итак, то есть, когда уже изменения внесены в ваше ПТС-СТС, тогда уже, собственно говоря, можно спокойно передвигаться по автомобильным дорогам и не переживать. Хорошо, давайте поговорим о сервисном обслуживании, скажем так. Газовая техника, она тоже достаточно бывает капризной, и со временем ей нужно проводить технические исследования? Вы сказали, где-то в среднем раз в 2 года это уже в обязательном порядке необходима такая процедура. Как часто, да, проводить техобслуживание газового оборудования по закону и какие могут быть сложности здесь?
1: Здесь, опять же, нельзя забывать о том, что все это безопасность человека, водителя в данном случае и пассажиров. Газобаллонное оборудование в данном случае, если говорить о баллоне, это предмет, состоящий из, ну, будем так, таким языком говорить, металлический предмет, в который помещается газ. То есть, соответственно, он тоже имеет свою степень износа со временем.
0: То есть там химическая реакция все равно будет происходить.
1: Да? И так далее, да. Чтобы все это исключить разного рода непредвиденные ситуации, у каждого баллона при установке есть свой паспорт, где указана дата последней поверки его и дата следующей. То есть в среднем это 1 раз в 2 года.
0: Угу. То есть на самом баллоне, на его документах будет срок следующей проверки?
1: Да, обязательно. Угу. И при следующей проверке уже водитель получает документ с датой уже следующей очередной.
0: Угу. Это как с заменой масла, да? В сервис пригнал, масло, да, поменяли, бирочку дали, когда следующий, да, раз тебя, собственно, ждут. Также с газовым оборудованием. Скажите, пожалуйста, кто проводит вот это техобслуживание? Наверняка вот те же организации, да, которые и устанавливают.
1: Да, есть ряд организаций, у которых есть оборудование для проверки газобаллонного оборудования, у которых есть сертификат и лицензия соответствующая.
0: Итак, друзья, следите, важное, за техническим состоянием баллонов. Ну и опять же, да, периодически, даже если срок еще не истек, обязательно обращаемся к техническому состоянию и проверяем целостность узлов и агрегатов, потому что утечка газа очень опасное явление, да, то есть все мы понимаем, что может быть и взрыв, и пожар, и много других неприятных последствий. Хорошо, я посмотрела в интернете, что интересует автовладельцев, какие часто задаваемые вопросы есть по теме установки газобаллонного оборудования. Давайте эти вопросы озвучим. Первый вопрос. Примерно мы уже отвечали на него, но тем не менее, демонтируется ли штатная система питания, бензиновая, да, или дизельная, при установке газобаллонного оборудования? Или все-таки автомобиль будет продолжать работать и на бензине, и на газовом топливе?
1: Нет, штатная система, она остается в любом случае, в этом нет никакой необходимости. Водитель может продолжать одинаково пользоваться как бензином, так и газом в качестве топлива.
0: Есть ли автомобили, на которые нельзя устанавливать газобаллонное оборудование?
1: Таких машин практически, я могу сказать, что нет, потому что сейчас с развитием технологий можно подобрать газобаллонное оборудование под любую систему. Современное оборудование 5-го поколения можно устанавливать на самые последние модели автомобилей. Поэтому вопрос будет единственное только в цене монтажа оборудования и самого оборудования.
0: Нужно ли регистрировать газобаллонное оборудование, которое установлено заводом-производителем?
1: Нет, мы об этом говорили недавно. Касались уже этого вопроса. Они не регистрируются, если транспортное средство после схода с конвейера изначально имеет газобаллонное оборудование, оно уже с завода выходит с соответствующей сертификацией. Если газобаллонное оборудование установлено уже после выпуска с конвейера, то, соответственно, его нужно регистрировать.
0: Скажите, пожалуйста, правда ли, что газ опаснее, чем бензин?
1: Здесь не могу ничего по этому поводу сказать, но могу сказать одно, что он даже несколько безопаснее, наверное, чем бензин. Так как стенки газового резервуара намного толще, чем у бензобака, и устойчивы к механическим воздействиям. Газ загорается только от открытого огня, а бензин может загореться от сильного нагревания, поэтому двояко.
0: Угу. Ну и чтобы все-таки обезопасить себя, важно еще раз, да, мы напоминаем о том, что газовое оборудование должно быть сертифицировано изначально, оно должно быть установлено у организации, которая имеет лицензию, и сотрудники обучены, все это должно быть проконтролировано, и опять же техническое обслуживание, не забываем о регулярном техническом обслуживании газового оборудования, чтобы избежать вот таких неприятных моментов, все должно быть соблюдено. Здесь ответственность каждого. Насколько может хватить одного баллона газа? Да, мы вот опять финансовые риски взвешиваем. На сколько лет? Бензобак-то в автомобиле вот установлен изначально, его не докупаешь, а вот газовый баллон стоит хороших денег, и насколько его может хватить?
1: Здесь точно так же можно, как и с расходом бензина, да, зависит от таких факторов, как объем двигателя, режим езды, кто как ездит на автомобиле. В среднем при расходе 10 литров газа на 100 километров одного стандартного 50-литрового баллона хватает на 400 километров.
0: Ну, то есть, в общем, есть свои минусы и свои плюсы, о которых мы сказали, да, то есть это и стоимость оборудования значительная, но газовое топливо дешевле, да, здесь и плюс, и минус.
1: Дешевле,
0: экологичность.
1: Да,
0: ну, многие как раз-таки этот фактор учитывают, но дальше не учитывают, что это все тоже надо

0: это является уже поводом для того, чтобы задуматься о его регистрации. То есть обращаются люди с вопросами, можно ли установить дополнительный топливный бак, там, лебедку, освещение какое-то дополнительное.
1: Это любители экстремальной езды. Их у нас тоже много.
0: Здесь же речь идет не только о легковых транспортных средствах, тут речь идет и о грузовых транспортных средствах, и автобусах, и так далее. Поэтому все, что не предусмотрено заводом-изготовителем, подлежит обязательной регистрации и управлять транспортным средством с самовольным внесением изменений запрещено.
1: Ну и, кстати, друзья, хочется напомнить о том, что регулярно проводятся на дорогах и нашей республики, и страны рейдовые мероприятия. Конструктор, да, по-моему, называется, да, профилактическое мероприятие, которое проводится.
0: Ежегодно проводится, да, профилактическое мероприятие «Конструктор», которое направлено именно на вот такие несанкционированные внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
1: Но специалисты уже невооруженным взглядом видят, да, из потока машин можно выделить, да, автомобили с переделками. Ну, газовое оборудование невооруженным глазом не увидишь, но вот те самые фонари, лебедки и так далее, дополнительные какие-то моменты, они устанавливаются, водители получают предписания, которые обязывают их устранить, эти моменты, и либо оформить в законном порядке. Давайте еще раз вернемся к теме, о которой мы сегодня говорили, все-таки и газобаллонное оборудование и другие переделки, это внесение изменений в конструкцию транспортного средства, и все это должно быть узаконено. Надо вносить изменения в паспорт технического транспортного средства, оформлять необходимые документы в госавтоинспекции. Начинаем с обращения в лабораторию специальную, которая выдает заключение, далее в отдел надзора госавтоинспекции, далее мастерская. Ну и после этого, после получения всех разрешений и заключений, уже, собственно говоря, вносим изменения в МРЭО ГИБДД. Независимо от территории, да, где вы находитесь, можно сделать это экстерриториально. Ну что, друзья, мы завершаем наш радиоэфир, но и все-таки есть возможность еще раз обратиться ко всем автомобилистам, которые задумываются или уже установили, но не узаконили газобаллонное оборудование. Я обращаюсь к нашему гостю. У него есть возможность в финале нашей радиопередачи обратиться к таким автовладельцам.
0: Что хотелось бы сказать. Помимо того, что все надо регистрировать, я хотел бы еще раз призвать участников дорожного движения взаимному уважению и беречь себя и своих близких.
1: Ну что, друзья, безопасность превыше всего, ведь давайте вспомним о том, что дороже жизни нет ничего. Мы стараемся, конечно, где-то сэкономить, но не забывайте все-таки о том, что цена ошибки может быть очень-очень дорогой. Напомню, что у нас сегодня побывал заместитель начальника отдела надзора управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике, подполковник полиции Шамиль Бажев. Спасибо огромное. Ну а сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: же будет одевать их всех потом по моде?
1: Вучки Кени, 17.
2: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По итогам послания глава Карачаево-Черкесии дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе актуальных запросов и обращений жителей республики, а также задач, синхронизированных с национальными целями развития, обозначенными президентом России. В сфере экономики, инвестиций и предпринимательства Тимрезов поручил расширить модель экономического развития за счет новых инвестпроектов, технологической модернизации и импортозамещения. Поручено уделить внимание поддержке предпринимательства, от расширения доступа к финансовым инструментам до создания системы сопровождения бизнеса на всех этапах его развития. Также Тимрезов поставил задачу по поддержке креативной экономики и усилению роли муниципалитетов по укреплению доходной базы. В социальной сфере приоритетом остается безусловное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед жителями республики, в частности участниками СВО и их родными, поддержка семей с детьми, повышение эффективности бюджетных расходов и оперативности рассмотрения социально значимых обращений граждан. 20 маскировочных сетей продукты питания, воду, медикаменты и средства гигиены отправили в 34-ю отдельную гвардейскую мотострелковую горную бригаду добровольцы и духовенство Николиного уголка Никольского собора Черкесска. На Луганское направление переданы удлинитель электропитания «Удав» и усилитель мощности «Крокодил». Для подразделений на запорожском направлении подготовили 7 палетов питьевой воды, бензопилы, генератор, масло для генератора, инструменты, маскировочные сети, продукты, медикаменты и средства гигиены. В Белгородскую область направили 6 маскировочных сетей и детские письма со словами поддержки. Вся помощь оказывается в рамках деятельности Единого штаба поддержки военнослужащих и членов их семей при главе Карачаево-Черкесии. Порядка 1000 новых рабочих мест обеспечит аэропорт Архыз, не считая смежных отраслей. Проект даст почти 39 миллиардов рублей налоговых поступлений. Вот объекта в эксплуатацию, первый полет ожидается в 2029 году. Аэропорту быть, а значит, наша республика выходит на новый этап развития, отметил глава республики Рашид Тимрезов в своем докладе-послании. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! Обновленной спортивной школе гимнастики в Карачаево-Черкесии присвоят имя олимпийского чемпиона 1996 года нашего земляка Дмитрия Василенко. С таким предложением выступил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе ежегодного доклада-послания. Напомним, в школе гимнастики в Черкесске был проведен капитальный ремонт, обновлено оборудование. Глава региона также отметил, что в республике продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В 2025 году началось строительство умной спортивной площадки в ауле Апсуа и площадок для сдачи норм ГТО в станице Исправной и селе Терезе. Также ведется строительство бассейна в Усть-Джигуте и двух спортивных комплексов в микрорайоне Северный Черкесска. Работа по развитию спортивной инфраструктуры в республике продолжится и в текущем году. Наш земляк Амир Выков завоевал серебряную медаль международного рейтингового турнира Гран-при Рома-2026 и заработал очки в мировой рейтинг тхэквондистов. Соревнования прошли в Риме и являлись первым этапом мирового Гран-при. На соревнованиях Амир Выков провел 5 поединков в весовой категории до 68 килограммов и в 4 одержал победу над спортсменами из Болгарии, США, Южной Кореи и Узбекистана. Напомним, что по итогам выступлений российских спортсменов на этапах Гран-при будет сформирована сборная команда России для дальнейшего участия в Олимпиаде 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе. Тренирует Амира Выкова Рашид Ахмедов. Еще один наш земляк Давлет Физиков стал серебряным призером чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по грэпплингу среди мужчин в весовой категории до 77 килограммов. Физиков завоевал путевку на чемпионат России, который пройдет в конце июля в Новосибирске. Это серьезное достижение для 18-летнего спортсмена, который еще выступает в молодежной возрастной категории, но уже успешно конкурирует среди взрослых спортсменов. Кроме того, 24 июня Давлет Физиков будет представлять нашу республику на первенстве России среди спортсменов 18-19 лет, куда также отобрался по итогам первенства СКФО. Тренирует Физикова Рустам Кимрюгов. В Карачаево-Черкесии 62% населения регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это 266 тысяч человек. Такие данные представил глава региона Рашид Тимрезов в ходе оглашения ежегодного доклада-послания. Он также отметил, что в республике продолжают развивать спортивную инфраструктуру, создавать условия для массового спорта и поддерживать интерес жителей к здоровому образу жизни. Особое внимание уделяют доступности занятий для детей, молодежи и взрослых. Также Рашид Тимрезов поручил Министерству физкультуры и спорта республики провести соревнования по традиционным и национальным видам спорта в рамках Года единства народов России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00.
2: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
4: 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 11 июня, в Черкеске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 21, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 9, днем до плюс 15, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Архызе 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По итогам послания глава Карачаево-Черкесии дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе обращений граждан и национальных целей развития, обозначенных президентом России. Тимрезов поручил обеспечить комплексное развитие туристических территорий, создавать современную инженерную и транспортную инфраструктуру, повышать качество туристических услуг и раскрывать потенциал новых точек притяжения в муниципалитетах. В числе ключевых задач – модернизация систем водоснабжения и электросетевого хозяйства, синхронизация жилищного строительства с развитием социальной и инженерной инфраструктуры, обновление коммунальной инфраструктуры и дорожной сети. Глава региона поручил заменить 141 лифт с истекшим сроком службы, закупить для Черкесска не менее 7 пассажирских автобусов. Также поставил задачу по повышению безопасности дорожного движения и увеличению до 2030 года количества комплексов фото-видеофиксации на 224 единицы. Под председательством вице-премьера Карачаево-Черкесии Марата Урусова состоялось заседание правительства республики, где рассмотрели около 10 вопросов социально-экономического блока. Кабинет министров одобрил поправки в нормативные правовые акты республики. В частности, внесены изменения в проекты постановлений государственных программ развития промышленности, торговли, энергетики и транспорта и развития культуры. В соответствии с федеральным законодательством скорректированы программы «Борьба с сахарным диабетом» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Современное оборудование поступит в 6 домов культуры и 2 детские школы искусств в Карачаево-Черкесии в этом году. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов в ходе оглашения доклада послания. Он отметил, что в республике продолжается модернизация учреждений культуры. Оснащаются сельские дома культуры, обновляются детские школы искусств. Оборудование получат учреждения культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Напомним, в рамках нацпроекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в республике выполнен капитальный ремонт выставочного павильона Государственного музея-заповедника, завершена реконструкция детской школы искусств в Эркен-Шахари и преобразовано выставочное пространство музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаева Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 11 июня, в Черкеске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 21, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 9, днем до плюс 15, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

said, I buy what I'm told. From the latest hit,

0: в Усть-Джигуте 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По итогам послания глава Карачаево-Черкесии дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе обращений граждан и национальных целей развития, обозначенных президентом России. Тимрезов поручил обеспечить комплексное развитие туристических территорий, создавать современную инженерную и транспортную инфраструктуру, повышать качество туристических услуг и раскрывать потенциал новых точек притяжения в муниципалитетах. В числе ключевых задач – модернизация систем водоснабжения и электросетевого хозяйства, синхронизация жилищного строительства с развитием социальной и инженерной инфраструктуры, обновление коммунальной инфраструктуры и дорожной сети. Глава региона поручил заменить 141 лифт с истекшим сроком службы, закупить для Черкесска не менее 7 пассажирских автобусов. Также поставил задачу по повышению безопасности дорожного движения и увеличению до 2030 года количества комплексов фото-видеофиксации на 224 единицы. Под председательством вице-премьера Карачаево-Черкесии Марата Урусова состоялось заседание правительства республики, где рассмотрели около 10 вопросов социально-экономического блока. Кабинет министров одобрил поправки в нормативные правовые акты республики. В частности, внесены изменения в проекты постановлений государственных программ развития промышленности, торговли, энергетики и транспорта и развития культуры. В соответствии с федеральным законодательством скорректированы программы «Борьба с сахарным диабетом» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Современное оборудование поступит в 6 домов культуры и 2 детские школы искусств в Карачаево-Черкесии в этом году. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов в ходе оглашения доклада послания. Он отметил, что в республике продолжается модернизация учреждений культуры. Оснащаются сельские дома культуры, обновляются детские школы искусств. Оборудование получат учреждения культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Напомним, в рамках нацпроекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в республике выполнен капитальный ремонт выставочного павильона Государственного музея-заповедника, завершена реконструкция детской школы искусств в Эркен-Шахари и преобразовано выставочное пространство музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 11 июня, в Черкеске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 21, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 9, днем до плюс 15, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть «перейти меру». Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляница – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный.

вкусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают. Ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо. Но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика». Ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

0: Зеленчукской, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Более 140 новых комфортных автобусов выйдут на маршруты столицы Дагестана. Министерство транспорта России одобрило заявку администрации Махачкалы на закупку транспорта среднего и большого класса. Все автобусы адаптированы для маломобильных граждан. Кроме того, они оснащены кондиционерами, системой безналичной оплаты проезда, системами ГЛОНАСС GPS для отображений на онлайн-картах и разъемами для зарядки телефонов. Ингушетия. В Ингушетии ввели в эксплуатацию третий реконструированный корпус Дома ветеранов в Сюрхахи. Это единственное в регионе социальное учреждение, где ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, пожилые люди проходят комплексную реабилитацию. Комплекс рассчитан на прием 140 человек одновременно. Кабардино-Балкария. Дорожники завершили и ввели в эксплуатацию обновленный участок автодороги Нальчик-Майский. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке трассы длиной свыше 6 километров, пролегающем от селения Черная речка до административной границы Майского района. Данная автодорога является частью опорной дорожной сети Российской Федерации и соединяет столицу республики Нальчик с Руванским и Майским районами. В результате обновления автодорога стала безопаснее и комфортнее, увеличилась ее пропускная способность. Карачаево-Черкесия. До 2030 года в муниципальных районах Карачаево-Черкесии должны быть созданы музеи истории и культуры народов республики. Такое поручение глава республики Рашид Тимрезов дал региональному министерству культуры в ходе оглашения доклада послания. Кроме того, глава поручил правительству региона разработать проектно-сметную документацию и как можно быстрее приступить к строительству исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история». Необходимо продолжить системную работу по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и укреплению общественного единства, подчеркнул Рашид Тимрезов. Северная Осетия. Почти 20 тысяч туристов посетили Северную Осетию в майские праздники. Чаще всего гости республики выбирали Дзигорское ущелье, Мамисон, Кармадон, Даргавс и Владикавказ. Большинство туристов приехали в Северную Осетию из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Гостей привлекает уникальная природа, история, культура, кухня, гостеприимные люди. Увеличению турпотока способствует реализация мероприятий, включенных в нацпроект. Проект «Туризм и гостеприимство». Ставропольский край. Улицы Ставрополя этим летом украсят 300 тысяч цветов и новые арт-объекты. Около 60 вазонов с современными композициями, при создании которых использовали древесно-кустарниковые, хвойные и цветочные растения, можно увидеть в театральном сквере, по улице Дзержинского, Булкина, а также на Крепостной горе. В преддверии Дня России на улицах краевой столицы создадут цветочный триколор, а вдоль городских магистралей разместят более 500 подвесных горшков с хлорофитумами, колиусами, бархатцами и бегониями. Чечня. В Грозном состоялась презентация второго тома сборника чеченских сказок, изданного за счет средств гранта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уникальный проект направлен на сохранение и популяризацию чеченского языка, национального фольклора и литературного наследия. Второй том продолжил работу, начатую в 2020 году выпуском первой части сборника. Всего в двух книгах опубликовано 128 народных и авторских сказок чеченских писателей. Общий тираж издания составил 1000 экземпляров. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 11 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 21, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 9, днем до плюс 15, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Карачаевске 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По итогам послания глава Карачаева-Черкесии дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе обращений граждан и национальных целей развития, обозначенных президентом России. Тимрезов поручил обеспечить комплексное развитие туристических территорий, создавать современную инженерную и транспортную инфраструктуру, повышать качество туристических услуг и раскрывать потенциал новых точек притяжения в муниципалитетах. В числе ключевых задач – модернизация систем водоснабжения и электросетевого хозяйства, синхронизация жилищного строительства с развитием социальной и инженерной инфраструктуры, обновление коммунальной инфраструктуры и дорожной сети. Глава региона поручил заменить 141 лифт с истекшим сроком службы, закупить для Черкесска не менее 7 пассажирских автобусов. Также поставил задачу по повышению безопасности дорожного движения и увеличению до 2030 года количества комплексов фото-видеофиксации на 224 единицы. Под председательством вице-премьера Карачаева-Черкесии Марата Урусова состоялось заседание правительства республики, где рассмотрели около 10 вопросов социально-экономического блока. Кабинет министров одобрил поправки в нормативные правовые акты республики. В частности, внесены изменения в проекты постановлений государственных программ развития промышленности, торговли, энергетики и транспорта и развития культуры. В соответствии с федеральным законодательством скорректированы программы «Борьба с сахарным диабетом» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Современное оборудование поступит в 6 домов культуры и 2 детские школы искусств в Карачаево-Черкесии в этом году. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов в ходе оглашения доклада послания. Он отметил, что в республике продолжается модернизация учреждений культуры. Оснащаются сельские дома культуры, обновляются детские школы искусств. Оборудование получат учреждения культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Напомним, в рамках нацпроекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в республике выполнен капитальный ремонт выставочного павильона Государственного музея-заповедника, завершена реконструкция детской школы искусств в Эркен-Шахаре и преобразовано выставочное пространство музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в четверг, 11 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 12, днем до плюс 26, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 21, пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 9, днем до плюс 15, облачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. По итогам послания глава Карачаево-Черкесии дал поручения, которые затрагивают все ключевые сферы и сформированы на основе обращений граждан и национальных целей развития, обозначенных президентом России. Тимрезов поручил обеспечить комплексное развитие туристических территорий, создавать современную инженерную и транспортную инфраструктуру, повышать качество туристических услуг и раскрывать потенциал новых точек притяжения в муниципалитетах. В числе ключевых задач – модернизация систем водоснабжения и электросетевого хозяйства, синхронизация жилищного строительства с развитием социальной и инженерной инфраструктуры, обновление коммунальной инфраструктуры и дорожной сети. Глава региона поручил заменить 141 лифт с истекшим сроком службы, закупить для Черкесска не менее 7 пассажирских автобусов. Также поставил задачу по повышению безопасности дорожного движения и увеличению до 2030 года количества комплексов фото-видеофиксации на 224 единицы. Под председательством вице-премьера Карачаево-Черкесии Марата Урусова состоялось заседание правительства республики, где рассмотрели около 10 вопросов социально-экономического блока. Кабинет министров одобрил поправки в нормативные правовые акты республики. В частности, внесены изменения в проекты постановлений государственных программ развития промышленности, торговли, энергетики и транспорта и развития культуры. В соответствии с федеральным законодательством скорректированы программы «Борьба с сахарным диабетом» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Современное оборудование поступит в 6 домов культуры и 2 детские школы искусств в Карачаево-Черкесии в этом году. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов в ходе оглашения доклада послания. Он отметил, что в республике продолжается модернизация учреждений культуры. Оснащаются сельские дома культуры, обновляются детские школы искусств. Оборудование получат учреждения культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Напомним, в рамках нацпроекта «Семья» и регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в республике выполнен капитальный ремонт выставочного павильона Государственного музея-заповедника, завершена реконструкция детской школы искусств в Эркен-Шахари и преобразовано выставочное пространство музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

Я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю, а